0: ass.
1: Мне будет плохо одной. Все же невозможно.
0: This thing is $300. You ain't all fantasies.

0: Semen.
1: Stop притворяться. На тебе нечего сказать. Прекращай. Хотят в задницу. Парень из не останется больше. Все еще

0: 473 километра до пункта назначения.
1: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
2: I'm sorry.
3: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не... Когда умерла, я долбил несколько месяцев.
1: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
0: 420 километров до пункта назначения.
1: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться. Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
4: Брат, ты все делаешь правильно. Я бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
1: Да, я иногда вообще забываю, как звучит... При этом я точно буду помнить всякие мелочи, например... Ненавидел, когда я в машине.
3: Я же извинилась.
4: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
0: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
3: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
0: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде, то есть Игоря.
1: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор голоса?
5: А я иду такая вся.
6: I'm fucking coming.
5: Я иду такая вся.
6: Fingering.

0: Boy наносит
1: Come без... your finger in my ass.
0: Поставь это мое имя. Я не знаю, что я
1: Suck.
0: Моя
1: Dungeon Latex Gloves.
0: Моя
1: Dungeon
0: Беспредел.
1: Lube it up.
0: Никогда не достанет
1: Cox.
0: Меняю местами
1: Bondage Latex Gloves.
0: Я буду трясти свой
1: Anal
0: Саленный. Бойся за
1: Fisting.
0: Бойся за
1: Coming.
0: Выполни то, что прикажут. Я в сто раз лучше, я в сто раз круче.
2: Шоу

0: Там
1: в низме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро, надо только
0: suck some dick.
1: This thing будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет
0: loop it up.
1: Я
0: stick finger
1: среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: Suck. So horny. Suck.
1: Этот новый
2: дик.
1: Здесь среди шума и суеты. Мимо
2: лексор.
1: По домам. По мостовым.
2: По мостовым.
1: Bend our call. Братка, остынь, набери немного воздуха.
0: Make me come.
1: Здесь тихо среди шума и суеты. Мимо
2: лексор.
1: По домам. По мостовым.
2: По мостовым.
3: Billy Herring.
1: Братка, остынь, набери немного воздуха.

0: Скачи звонкою пропела,
1: и на гей-вебсайт
0: взлетела птица в белых
1: Latex Club.

0: для вас разгрузку и поговорим о веселом, о приятном.
1: Сегодня я буду учить вас как незаметно. Для того, чтобы не было звука, два момента. Копочкой прижались, вот так, чуть-чуть, нормально. Не пердануть громко, а стануть. Что со мной происходит? Подношу свой палец и начинаю там ковырять. Это что? Это самый... Козявочка, это мой вкусный снэк. Это не просто... Кстати, как перестать? Сразу скажу. Никак.

замерли и не двигаться. Все. Если это горячий, он людям. Если это холодный, раздражает. Если это горячий, он людям. Если это холодный, ваша земля.

0: вы все такие
1: horny.
0: Я бы отдала вам все свои
1: stick finger in ass.
2: Bondage.
1: Gay. Stick finger in ass.

0: Вы были мои любимые
1: performance artists.
0: Но сейчас вы оба скатились. Своим
1: fisting.
0: Вы опозорили всю
1: gay party.
2: Не уходи.
1: Pull up for master.
2: Мы заслужили все
1: the spanking.

0: кафе
1: Two Bad Cocks.
0: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Dark Fantasy.

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова бокалом для нашего столика черезок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass. Way next door.
0: Доволен, выписывает.
2: $300.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальный петь.

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: И шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик. Я проездом
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей на крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги
2: под нолик.
0: Я проездом
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик.
2: My ass.
0: Я проездом
2: Fucking coming. $300.

0: people.
1: Kick ass.
0: Kick ass.
1: Расцветный.
2: Boy next door.
0: Attack. Anal turns me on.
3: Ass.
1: Хороший.
0: Dick.
1: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
0: Ass.
4: Хороший.
0: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
1: Бедненький.
2: Gay boy.
0: Ass.
4: Хороший.
0: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Gay boy.
1: Как приятно.
5: Fucking slay.
0: Fisting your ass.
2: Gay boy.
1: Шоколадное.
2: Gay semen.
1: Эффективное лечение.
0: Swallow my cum.
2: Gay boy.
0: Ass.
1: Хороший.
0: Dick.
1: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
1: Бедненький.
2: Gay boy.
0: Ass.
1: Хороший.
0: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Gay boy.

0: some anal. Swallow.
1: Bad cock.
2: Душила, но забила на слабо. Кажется, что кружится моя.
0: Latex glove. Boy.

0: I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
1: Yeah. Yeah,
0: this thing
2: ain't no
1: Bahut Trus
0: Dungeon Master.
1: Наюг нарисуй
0: Door.
1: Но в миг его сотру за одной одну, что-то тянет
2: Дик.
1: Написать в 5 утра не, ну а вдруг? Как же где там чисто?
0: Dungeon
1: Умпер считает

0: my ass.
1: Только камень,
2: что есть мочи,
0: и my anal
2: развела
0: latex blood.

0: иди нахуй.
1: Слэнгстон. Команды. Пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я, Леша, брother. Я не поддерживаю.

0: хочет взять себе УЗИ и пойти в центр.
1: Именно.
0: Падает. Голову. Даже столь сильных не видела труда.
1: Семен.
0: Падает.
1: Бэн.
0: На голову. Словно.
2: Dungeon Master.
0: Хотят

0: Dungeon Master.
1: Если так могли танцевать, это был бы секс. Я не могу заставить себя проглотить свой. Я так устал пытаться в толпе, пытаться понравиться.

Just think. Чтобы не против. Послушай-ка, Белый. Ты должен мне помочь. Где сказал ты? Okay. О чем речь? Почему? Okay. Наверное, тебе давным-давно уже ждет. Это то, что я сказал. За это время. Не покидала диван. Залез.

0: Sex.
1: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
2: Swallow my cum.

0: Заметил, что ты совсем
1: so horny.
0: В лицо совсем забыл. Это не повторится ровно через.
1: Three.
0: Но ты же знаешь.
1: Fucking
0: ведь Dungeon. Мой приход.

0: finger.
1: Я хочу
2: сок-кок.
1: Крючком. Крючком. Я хочу
2: сок-кок.
3: Крючком.
1: Хочу
0: семен.
1: Но не хочу.
0: 100 bucks.
1: Нафиг.
0: 100 bucks.
1: Если можно.
2: Сок-кок.
0: Майна.

0: Или
1: do anal.
0: Путем заполнять
1: anal.
2: Semen.
0: Или покинуть
3: dungeon house.
0: Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда.
1: In my ass.

0: Как?
1: Ты
2: за меня вернулась.
1: Я хорни.
2: Но и не про губы и зад.
1: Бой.
2: Зацени, как сажусь на
1: шпак.
2: Элки, скелта, мак.
1: Агат.
2: Секта, принцесса, олицетворение.
1: Секс.
2: А мы бежим, бежим на колени, детка.

0: Sisting.
1: Вижу лицо мне знакомое.
0: Sisting.
2: Don't stick fingers.
3: Oh shit.
1: Что ты натворил?
0: And
2: fucking humming.
0: Boathouse.
1: Думаю, как найдет меня.
0: Master. Dungeon. Dungeon.
2: Fucking humming.
0: Boathouse.
1: Думаю, как найдет меня.
0: Master. Dungeon. Dungeon.
4: I'm an artist.

0: Beautiful Master.
1: Так легко мы встретим их у станции.
0: Next door.
2: Gang it up.
1: Стоят.
0: Full Master.
1: Bondage. По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитена. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
3: suction.
1: Стоят.
0: Full Master.
1: Bondage. По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитена. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
3: suction.

0: стая.
1: Fucking deep.
0: Стоят
1: full master bondage.
0: По коленам у перехода.
1: Dungeon.
0: Палитена. Привет.
1: Game party.
0: Я хороший
1: master.

0: близко никогда.
1: Напишу тебе письмо про то, что больше не могу.
2: Секс.
1: Про то, что больше нет.
2: Fox.
1: Про то, что я не забыл тебя. Про то, что Панил хотел, чтобы
2: Дик
1: встал, оделся и пошел, а точнее,
2: Swallow.
1: Но только я его послал, сказал, что болен

0: повезло.
1: Секс.
0: Идет четвертый день, хотя по радио сказали.
1: Boring.
0: Будет даже
1: гей.
0: Впрочем, в той тени, где я.
1: Dungeon.
0: Да и сухо, и тепло, но я боюсь.
1: О, oh, yeah.
0: Идут чередом
1: Дик
0: и Дима Кал. Ё-мы, в общем, весело живем, хотя и за окном
1: Фанслэй
0: сломался.
1: Это был Дик.

0: Billy.
1: Потерял свою дорогу. Потеряла часовые пояса.
2: Some dick.
1: Так измучена веретеном пороков. И где-то вдалеке далеко ждет его
2: ангел.
1: Не раз не тронута
2: dick.
1: Грязными.
2: Boy.
1: Хочу сердце
2: отпускало.
1: Собрались, потому что синий станет счастлив он.

0: одинокий Billy. Потерял свою дорогу. И кажется, что от него все так же далека. В его разуме качает непогода.
1: Семен Пейн.

0: Podcast.
1: Сказал, что любовь умерла, что не
0: Dungeon.
1: И правда сгорела дотла, даже если
0: Stick your finger in my ass.
1: Я
0: next door.
1: Вперед и не шагу назад. Каждый
0: Started.
1: День мне в сердце стреляет
2: The semen.
1: Но эти
0: Dano.
1: Делают
0: Turns me on.
1: Я вернусь
3: Spray.
1: И обратно домой. Я
0: okay.
1: Вернусь, что
0: Come all over you.
1: Это мой
0: бой.
1: До последнего
0: This is
1: my boy. Даже если
0: Hurts
1: My boy.

0: делают только
1: фасты.
0: И я слышу, как вторят комбанды.
2: Секунса.
0: Это мой бой. До последнего.
2: This thing.
0: Мой бой. Даже если.
2: It hurts.
0: Мой
2: бой.
0: Пока не гаснет.
2: Камшат.
0: Бьется с ними.
2: Next door.
3: Да, бой.

закрывает Next door. Я буду вспоминать, как горели nice. И от любви Может рядом с тобой Boy. Нам было Что-то там за... Меня так Нежная Нежная Мою Возьми, чтобы

этот же Dungeon. Теперь не берут друг у друга по несколько дней. Этот вопрос я задаю всем. Верь или нет, все мы вышли из жутких советских. Где нет, где пара, если не разведена.

0: Закинь.
1: Там где надо.
2: Аски.
3: Поймаю все эти наши
4: семена.
5: Swallow my cum.

0: говорят.
1: Семена.
2: Набрали и прилипли. Мне кажется, мы...
3: Fucking coming.
2: Мне кажется, потухло.
4: Suction.
2: Прости меня, моя.
3: Next door.
0: Really?
2: Не слышно, не...
3: Nada.
2: Послушность
3: Website.
2: Выключаем. И ты как будто...
3: Coming.

0: Натерся ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: дом на дед. Курнули снова. С него поймали. Опять прогнали. Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: любовница, у нее на пол лица.
1: Мы старались, on a low, and alone. Ее инопланетное...

0: когда были молодыми, друг друга так как любили.
1: Ты мастер.
0: И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, что мы с тобою

0: Ass.
1: Пришла в отварный. Теплый
2: семен.
1: Где-то ты далеко.
0: Dick.
1: От нас.

0: давно.
1: Лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре. Но не ты и не я не сможем забыть. Вечер
0: сам себе.

0: незаметно поселился.
1: Ой, Гарри.
0: Это хотя бы
2: Dungeon Master.
0: Штабы, как они, чтобы не
2: были.
0: Стали убивать дешевым
2: Latex Gloves.
0: А как еще тут быть?
2: So.

0: Ты что делать?
1: Ass.
0: Ли я дрожащий, ли
2: семен
0: имею? Ищу вы
1: coming.
0: Наши мальчишки. How much is this?
1: Ты
0: чего так в России?
1: Bad cocks.
0: Шумят и за что аборигены?
1: Spanking.
0: Кука, у вас продается славянский?
1: Come.
0: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
1: Anal.
0: Отчего
1: не coming?
0: Правда или действие? Где твои 17?
1: Whoa.
0: Куда уходит детство? Если
1: секс
0: на Марсе, что нам
1: swallow.
0: В Греции? Я, yeah. Что
1: Dick.
0: Грядущий
1: ass.
0: Готовит? Сколько же стоит?
1: Gay.
0: С чего начинается родина? Жизнь или...
1: $100.
0: Почем?
1: Later.

0: Dungeon Master.
1: Сарта точно видели.
0: Coming.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Hot-low.
1: Не Семен. И паста. Да и ты не летица.
0: Dark Hole.
1: Ой, да что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий, второй Париж. Этот
0: гей
1: дышит. И мне не очень то родное мне.
0: Backup.
1: Не переняйте, даже не пережить. Так хочется мне что-нибудь родное. Заглянешь на
0: Penetration.
1: Сразу же придушить. Оно плачет и жует.
0: My calm.
1: Она радуется, плачет и жует.
0: My calm.
1: Это язванный. Но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: И так, давит излишки, все ново мне.
2: Семен.
1: Как почки, что свобода мой. Что зижгится на Неве.
2: Hot-low.
1: Полетели с облака, звездопад отлип.
0: Calm.
1: Потеют облака, еще чуть и несложно понять. Когда
0: you ain't no boys.
1: Рождается что-нибудь, и нам бы лучше угадать, что. Забеги, да
0: Fisting.
1: Бежать.
0: Dungeon Master.
1: Сердце то, что видели.
0: Coming.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.

0: не стыкнет, не блюбнет ту anal. Крашена. Не цак не стыкнет, не блюбнет ту anal. Крашена. Не цак не стыкнет, не блюбнет ту anal. Крашена. Не цак не стыкнет.
1: Любит Dungeon Master. И даже кажется, что смотря плевать, да оно далеко не... Coming! Two fat cocks. Силиконовые мячики делать... Gay sex in bonded anal party. Надо делать... Gay sex. Ты пока мне не до этого, ты копать не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи... Fuck! Никто бы не смог, не то что... Fuck! Suck dick. И не то что... Suck даже... Stick. И каюсь, что даже не жаль. Вкус на семена. Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри. Dungeon. Семена. Внутри закрытый гнойник. Забить этот... Fisting. Бежать, как бы... Dungeon Master. Suck. Coming. Dungeon.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
2: семена.
1: Сапшер.
0: Выходные прямо невыносимо. Yeah. Разрываем.
2: Bad cock.
0: Пошло оно все и на, на глазах мы в... Зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: hop coming. Со внутри меня не тянет.
1: Rip the skin.
0: Меня тянет наши ass. А ты только согласись, если бы я раньше
2: lube it up.
0: Для нас двоих
2: ass.
0: Совсем никто.

0: Spanking.
1: Не надо между тобой и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись мой единственный самый. Мне
0: Spanking.
1: Не надо был бы на столе, был бы на земле.

0: Fisting.
1: Ass.
2: Неуклюже.
0: Dungeon Master.
2: По лужам.
0: My
2: God.
0: По dungeon.
2: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny.
2: Такой. Ах, я
0: do a no.
2: На
0: gay party.
2: На виду, к сожалению, день
0: do a no.
2: Только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500
0: horny.
2: Ах, я
0: do a no.
2: На
0: gay party.
2: На виду, к сожалению, день
0: do a no.
2: Только раз в году, к сожалению, день
0: do a no.
2: Только раз в году.

Так случилось со мной, так случилось с тобой. Будь терпимее к ним и знай, быть.

0: Stick a finger in my ass.
1: Как много их.
0: Роли
1: такие. Ты любишь
0: finger.
1: А я
0: fucking D.

0: Beautiful Master.
1: Так легко мы встретим их у станции.
0: Next door.
2: Gang it up.
1: Стоят.
0: Beautiful Master.
1: Bondage. По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитеном. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
3: suction.
1: Стоят.
0: Beautiful Master.
1: Bondage. По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитеном. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
3: suction.

0: finger.
1: I am
0: fucking deep.
1: Стоя
0: for master bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитена. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший
0: master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
1: sunshine. Стоят
0: for master bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитена. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.

come. Будет на спанкинг. Как тут на ass. Хоть сделано in place. В школьном ансамбле. Батька next door. Artist. Master. Fucking. Давно. Жалко не слышать. Речи и band. Как мы жарим.

0: Пусть хотят мою задницу. 300 тысяч. Парень из не останется больше.
1: So horny.
0: Я все еще

0: coming.
1: Назови меня, скажи, что я... А потом засосим
0: его. Fucking coming.
2: My anal.
1: Он тебя...
0: Любина.
1: Наивная дура, я б сказала...
0: Fuck you.
3: Sorry.
1: Цензура, скажи ей, что...
0: Oh, dungeon.
1: Хочет...

0: Vodka.
1: Semen.
0: Globally.
1: Not my ass fucking coming.
0: Пропадая вдали. Заплетаются.
1: Bondage.
2: Celebrate.
1: And suck dick.
0: Оставляя.
1: Defisting.

0: Так, так.
1: My ain't no warning. Fucking coming. Man.
2: Spanking.
0: That cock.
1: Fisting my anal.
3: That boy sucks some dick.
4: Yeah.
1: На
4: веселый
1: день,
4: Марди. Мы не находим себя. Нам осталось
0: Данин.
4: Может быть, повезло. Горы битого
0: Бандич.
4: Бесит
0: мой. Бекакс.

И сейчас о главной селебрити интриги года, таинственном побеге Маргариты из России вместе с Джоном, будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито.

0: куда. Хоть куда, будем на пятую по утра. Приехали, некуда.
1: Так, 15
0: кусочки.
1: Just looping up.

0: film. Weapon.
1: Semen. Семен.
2: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
1: Семен.
2: Знаю я, что можем друг без друга.
0: Так,

0: косяк.
1: Если ты прыгал, то точно нет пути назад. Каждому рядом со мной наш давно поебать. Если увидел, не избежать. Я знаю, где ты, но ты не знаешь. Поколение что держу твоих ног, это я сделал. Я не нуждаюсь, как и мучить. Мы поколение со мной.

0: Master horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
2: He's late.
0: Yeah. Boy next door.
2: He's late.
0: Boy next door.
2: He's late.
0: Boy next door.
2: He's late.
0: Fisting. Bondage. Master.
1: Okay. Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
2: Fisting.
1: Может быть, все потому, что
0: shit in bottles.
1: Бесит. Ходят, блять, по улице со мною.
2: Fucking slaves.
1: Будь я даже
3: faggot,
1: я вас априори.

0: На песков разгорается данжен. Под вонью угольков и сшитой в один людьми. Войны логос и лотос любви сливается.
1: Семен.
0: Фон песков разгорается данжен. Под вонью угольков и сшитый в один людьми. Войны логос и лотос любви.

0: Ты мне нравишься тем, что ты не похожа.
1: Harrington.
2: Party.
3: Ain't no
2: party.

0: одинокий Billy. Потерял свою дорогу. Потеряла часовые пояса.
1: Some dick.
0: Так и смучена веретеном пороков. И где-то вдалеке далеко ждет его ангел. Не раз не тронута
1: дик
0: грязными.
1: Бой.
0: Хочу сердце пускало.
2: Собрались,
0: что синий станет счастлив он.

finger. Fucking slaves. Pamukuti, bolu mezitsi grizdi. Vardala, vardala. Эти boy next door. Разбитым. Ass. Люди губятся, молодёжь. Fisting.

станет тебе гробом, если то максимально громко. Я просто буду это боксов танцуй, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто буду это бокс.

0: тебя нет суть.
1: Семен. Boy next door.
0: У меня баунс. Впереди заборы полыхают за забором. Полыхает. Полыхает. Эй, эй, моя песня корабельная.
1: Come.
0: Эй. И через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
2: Spanking.
3: Gay party.
0: Поле пекла. И не видать
2: облака.
3: Full dungeon.
0: Spanking.
2: Spanking.

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
0: Boys.
2: Maggot. Лучше, чем... Лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок тем, что он исполнен в моей ролику. Для влачимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков. Да и сущность самой войны. Войны, в которой где куда ни глянь. Нет, не работает и не я, не тут.
1: Гей, секс.
2: Найди, но и не за что вести.
1: Бой.
2: Не за чем на

0: It's not right, man.
1: Это жизнь. Она красивая, стройная. Всегда была лучшей для своих. Она
2: so wild.
1: Но ждут сомнения. Она всегда. Но скоро скажет.

0: Черное море, мы всякде, не зная горя, в Украину мы плывем,
1: законно
0: мы уйдем. Из Гатчин в Украину скачем, скачем,
1: кто
0: не совсем,
1: кто
0: не
1: совсем.

0: existing ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь я.
0: Do anal.
1: Я веду по голове.
0: Existing ass.
1: О, вижу, ты моя, я твоя.
0: Next door. My ass.
1: Твой
0: master.
1: Ловит стесняйки, вижу.

0: 面的。
1: I swallow my cum.
0: Мы будем
1: fisting.
0: Как в такой красивой
1: fucking slave
0: помещается.
1: Please, Virgin, roll your fist.

0: Dungeon Master.
1: Все кресты, отдайте молодым. Этот год всем
0: гордым. Fantasies.
1: Всем гордым.
0: Penetration.
1: Не думал и...
2: Real man.

0: That turns me on.
1: They're kind of fucking gay machine.
0: О, мастер,
1: сейчас поймаю тебя в
0: бандидж, сакакс.
1: Ты будешь лей, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing ain't no dungeon for you.
1: Все поймать стремится.
0: Boing.

Ой, выходим на прогулку. Ты покупаешь какую-то булку. Выглядит орни и довольно сочно. Мне ее захотелось срочно. Завожу разговор, узнаю про какой наполнитель использовать. Ты мне отвечаешь.

0: anal.
1: Не лезет никакая еда.
0: It's amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Orny.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
2: Real man.
0: Well, it's

0: Dishla.
1: Spanking.
0: Дипло. Доверчиво глядят мое окно. Опять защемит.
2: Так.
0: И в дунжен лезет.
2: Бой.
0: По памяти.
1: Дуэт.
0: Пойдет развращать и вместе с огнишей с той точкой что-то давно.
2: Suck dick.
0: С той точкой ушла, с той точкой пришла, забыть ее не хватит.
2: Dicks.
0: Владимирский
2: next door, Семена.
0: Этапом из...
2: Соседей.

0: knows now.
1: Next door, semen.
0: Этапом из... Лежит на шоу. Тяжкий
1: ком. Next door, semen.
0: Хотя я...
1: Fisting ass.
0: Но не очко.
2: Really?
1: $300.

0: тяжкий
1: кал. Сектор, семен.
0: Хотя я
1: fisting ass.
0: Разменена, но не очко.
1: Really?
0: Губит.
1: $300.

0: Я куплю тебе у пруда
1: Horny Dungeon.
0: И тебя приведу в этот собственный

0: привидал. А пока не пропал. Не
1: просец.
0: И не
2: сакчен.
0: Чтобы мог я за ручку тебя.
3: Sitting ass.
0: Угадаем с тобой. Самому мне не надо. Наши пять.
3: Latex gloves.

0: приведут. Мало шансов у нас, но мужик, барабанщик, что кидает
1: майкам,
0: управляя
1: Gay Sex.

Точно нет пути назад. Каждому рядом со мной наш давно поебать. Если увидел, не избежать. Я знаю, где ты, но ты не знаешь. Что держу в твоих руках, когда я сделал. Я не нуждаюсь, как и учить.

0: Кристин. College boy.
1: До утра подождя до дома и пахнет
0: семен.
1: Клубок свернулся.
0: I'm only guys on the sex party.

0: незаметно поселился.
1: Ой, Гарри.
0: Я так хотел бы
2: Dungeon Master.
0: Чтобы, как они, чтобы не были
2: Warning.
0: Стали убивать
2: Дешевым
0: Latex Labs.
1: Billy.
0: А как еще тут быть?
2: So.

0: next door.
1: Знаю все давным-давно. По ночам.
0: Do anal sex.
2: Just lube it up.
1: С утра. Для того, чтоб полночь вновь ударать.
0: Fisting.
3: Love.
4: The semen.
3: Poison.
1: Получить легко инфа.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Это музыка.
0: Turn me on.
1: Это
0: coming.
3: Ass.
0: Gay party.
1: Счастливый
4: процесс.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Это музыка.
0: Turn me on.
1: Это
0: coming.
3: Ass.
0: Gay party.

Может вас вести с ума. Boy next door, boy next door, boy next door. Это музыка. Turn me on. Это coming. Ass. Gay party. Счастливый. Boy next door, boy next door, boy next door. Turn me on. Coming. Ass. Gay party.

0: Социализм.
1: My ass.
0: Победитель.
1: Suck some dick.
0: Может...
1: Fisting is boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченный.
1: Ass.
0: И...
1: Gay party.
0: Счастливый.
1: My ass. Boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченный.
1: Ass.
0: Gay party. Счастливый.
1: Boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченный.
1: Ass.
0: Gay party. Счастливый.
1: Coming.
0: Растраченный.
1: Ass.

0: que todo juguete.
1: This is the warning. Bro.
2: $300
3: Раз,
2: Fisting
4: Boy next door
3: Я бы бомжевала возле
5: Ass
3: Я бы стала самой бедной из
6: Leatherhead
3: Если мне платили
2: $300
3: Каждый раз, как...

0: Где ты, когда ты не...
1: Dungeon Master.
0: Когда жду...
1: Your finger in my ass.
0: Какие ссылки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
2: The semen.
0: Давай среди берез кусты.
1: Stick your finger in my ass.
3: Fucking slave.

0: собой.
1: Каждый раз, когда твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
0: fucking coming.
1: Если мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: this thing boy next door.
1: Я бы бомжевала после. Я бы стала самой бедной из. Если мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я думаю о
0: fucking slaves.
1: Я бы бомжевала после.
0: Get your ass back here. Fucking coming.
1: Выходно.
0: The semen.
1: За окном темно, в окне.
0: Boy next door.
1: Мамочка над парком. Я быть
0: stick.
1: На пальце.
0: Ass.
1: Пахну как
0: dungeon master.
1: Ты хочешь меня?
0: Fuck.
1: Я хочу.
0: $300.
1: Уезжай.
0: Come. Нет. Swallow.
1: Boy. Ты любишь там уходить? Пусть хоть его перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой?
0: Next door.
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя он.
0: Fuck you. Fuck you.
2: Fuck you.
1: Словно мистер.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
2: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил.
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонки.
0: Stick.
1: Если бы.
0: Dungeon master. $300.
1: Каждый раз, когда я
0: fisting boy next door.
1: Я бы бомжевала после.
0: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из. Если мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда

0: Dick.
1: Поставим
0: ass.
1: Suck. Кто под нами в
0: ass.
1: Увы, простите.
0: My ass.
1: А потом аль. Говорит до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: Знаю, мы сегодня точно
1: don't do anal.
0: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
1: fingers,
2: semen.
0: Так красиво
1: Dungeon Master.
3: Fisting.

0: простите my ass. А потом альбиуи говори до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
0: Слышит уже весь двор, и мы

0: Stick your finger in my ass.
1: И еще почаще сяк. Буду новой песни ждать и скучать за блеском
0: дик.
1: Будет все, ну а пока давай как в последний
0: ass dick.
1: Поставим
0: ass.
1: Кто под нами вы простите
0: my ass.
1: А потом говорит до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: Вы простите
1: меня,
0: а потом говорит до утра.
1: Stick your finger in my ass. Stick your
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices put on by our Nico Nico ancestors. We are in the midst of crisis. Nico Nico Doga is in war.
1: Ульта недолго толкает по итогу, чтобы отвести нас за нашими замерзшими покошенными. Завтра раз.

0: все это детали. Все мы тут
1: do anal, latex love.
0: Стали, не были, но hands. Стали чисто дети. С кухонщиной ночью
1: dungeon.
0: За край дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но все, что
1: sex.
0: Мешало, я давно оставил. Я давитый
1: Demon.
0: В
1: погоне
0: за чисто дети.
1: Suction.
0: С кухонщиной ночью
1: dungeon.
0: За край дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но

0: семена. Кидал,
1: его бил их секундам, и по болтам гулял, а варлок его вдруг за...

0: boy next door.
1: Oh, that's banking.
2: Опять согрел он кучу
3: плейс.
2: И стали они всем
0: тактик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: системы. Это нету круче. В этом нет. Я тебе напашу даже ласково дэдэм. Привет, Finger. Yeah. Мой прабит был.
1: Billy Harrington.
2: Noise.

Ты был бы не прочь. Послушай-ка, ты должен мне помочь. Где сказал ты? О чем речь? Наверное, тебя давным-давно уже ждет. То, что я сказал. За это время не покидала диван. Залез на меня.

0: just amazing.
1: И мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были
0: so horny.
1: И чтобы надо
0: Dungeon
1: сияло
0: anal
1: ярче, чем нам
0: 300 bucks.

0: Anal.
1: Данула.
2: Семен.
1: Шли
3: толпой
1: на юг.
3: Лейс
1: над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...
0: Dick.
1: В руках.

0: Stinger.
1: Женщины их.
2: Legs.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: меча.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух Данди смешался с запахом. В объятиях крепких. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: запястья.
1: Latex glove.
0: А под ними полосы. На моей...
2: The semen.
0: Твои волосы. Переслушиваю
1: voice
0: с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: Меря шаги в ожидании, идет не спеша. Замерзла и хочет, но уже не пускает душа.
1: Do you like what you see?
0: И пускай
1: fantasy.
0: На зло ветрам
2: Billy.
0: Глядел, словно в глаза, и на вопросы я ждал.

0: видится. Может быть, у другого не получится. Может быть,
1: это amazing
0: событие. Я не верю в такие
1: dark fantasies.
0: Обниму нежно и трепетно. В шаге от к реальности, но сделать
1: 300
0: для этого.

0: Such a bad cocks.
1: Вместе не страшно.
2: Услышит
3: gay.
2: Краю, что
3: dead.
4: Turns me on.
2: И лишь
4: long latex glove.
3: Do
4: fisting.
2: По дворам, но я
3: suck dick.
5: Sometimes I rip the skin.
2: И в поисках
4: oui, oui.
2: Куда не знаю сам.
4: Gay.
2: Краю, что
3: dead.
4: Turns me on.
2: И лишь
4: long latex glove.
3: Do

0: do anal.
1: В этом мире я просто буду собой. Я старалась всегда.
0: Fucking cunning.
2: The spanking.
1: Yep. Сейчас.
0: Finger.
1: Со мной.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо.
2: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: clash of spanking.
1: Спасибо и на том, спасибо за.
2: Нет. Fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь себе безоружным сном. Я молча поклянусь.
0: Wee-wee.

0: труп. Толстый мой, жирный.
1: Бой.
0: После молока налью тебе.
2: Конча.
1: Сокшен.
0: Осторожно, не.
1: Swallow.
2: Дикс.
0: Ух ты, моя рожа.
1: Ауч. Уи-уи.
0: А потом насыплю тебе.
2: Дикс, хаплос.
0: Самый длинный в мире будет твой.
1: Простейт.
0: Сделаешься ты большим-большим.
1: Дуи.
0: Буду я тобой гордиться.
1: Smack my balls.

0: fingers.
1: Beat our ass.
2: Ну здравствуй, родная.
3: I really see it.
2: Да я знаю, твои гниви, как чистые воды Алтая. И я
1: coming.
2: Смотря на
1: те,
2: который раз. И я тону в глубинах.
1: Fucking beat our ass.

0: Фингер.
1: Единственной мой на свете. Плыву я сквозь
0: Фингер.
1: К единственной мой на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я...
0: Full master.
1: Я...

0: пусть.
1: Ой, Марас.
0: Непременно найдем, вот, ведь так не бывает.
2: Данжин.
0: Что были потеряны.
3: Слышь.
0: Ведь так не бывает.
2: Данжин.

0: решит, пусть придет. Пусть непременно найдет, ведь так не бывает.
1: Dungeon.
0: Что были потеряны. Ведь так не бывает.
1: Dungeon.
0: Что были потеряны.

Just think. Был бы не прочь. Послушай-ка, Билли, ты должен мне помочь. Я сказал, okay. О чем речь? Oh, наверное, тебя давным-давно уже ждет. Yeah. Это то, что я сказал. За это время не покидала диван. Залез на

Я больше не могу играть в Майами на PS. Даже не с тех пор, где, когда ты была здесь, но тебя нет, не напоминает о тебе все. Ты любишь но из-за вечных бэков теперь не могу идти. Тоже и даже наше сочетание забавное, не правда ли собрание? Ты странно, что я думаю об этих. Я думаю о любовь, но что связано. Я с трудом понимаю, кто

я помню, что я сам вечно всем предлагаю. Only с тобой мы тоже собирались не для долгих, а для веселых и редких. Но так бывает, где-то щелкнет и растаешь, как несовершеннолетний. Больно. Теперь я соло лишь полгода летал на тысячелетний. Месяц, эту очередь.

мимо налог. Это набор ритмом смог открыть закробный мир, в котором мы с тобой увидим все то, что могло бы быть, если бы только смог проглотить гордость, отбросив в сторону. И мы видим сквозь космос, что все-таки в одном из миров. Шок мосты, что плесты не бросила, объяснил там параллельный диск потусторонний. Вместе

0: иди пока, дядя. Нам Finger. По грудью пищу. Моего тетя Наташа нам все незаметно не надо.
1: Сакак.
0: Ее обожают не только все наши, но каждый в городе.
1: Бой.
0: Тетя Наташа любимица наша, к тому же она.
1: Бой next door.
0: Ну что же, тетя, вы нам пришьете.

0: хотелось.
1: Make a club.
0: Пути выбор сделан, ты б хотела всегда.
1: Subject. Subject. Finger may not stick.
0: Из чистого
1: Bad time.

0: come.
1: You look like
0: demon. Why come?
2: Я распитую уставший, мечтаю о
0: секс.
2: Твои губы
0: in my arms.
2: Твои
0: семен
2: на щеке.
0: Lube it up.
2: Мое сердечко
0: big dark
2: penis. Под губ.

Самые большие и у всех при себе. Я представляю теперь новости интереснее, чем на канале.